мантиош чавата шник хараркан ир шник хараркан сак каскарахни киктун такалта катьеч кабач намлах муха алках тал пакканчик колва